0: Я фада виженжай кунна мачике манажака, ндо жастике нжая жизнь. Мара пифалино.
1: Мара пифалино на манасина.
0: Я раба мина ранчисус.
1: Я раба на уко мина ранчисус.
0: И енту.
1: Масава луа ешките ваде макасина кампана бафан. Сетна нова на мяхан тисус, кими фан пуна фун фананам. Сора на тисус я на ми ирин фананам. Вансара ира ирин я. Уетна нова на мяхан рин. Апан рам на рин я, пати анау. Тисус ма пинда на де анзара на он рин ма пяха ази. Ам мяхан ми фернализа на аси, тэй мету ма нам жифя на аси. Макасита там сана капана туа ивки. Потом она лапетит нам свитам мясо, когда кашир.
0: Давай.
1: Пира не пира фифуаза на андой бебак.
0: Андой бебак.
1: И они коран на фаза фан. Тия нау Иисус. Тико нау Иисус.
0: Тяко нау Иисус.
1: Тяко нау Иисус. Ан коран на фаза фан. Тяко нау Иисус. А тулча ван не пьян не рефектарит. Ти афана манука на еба, крестон ритми анакаш. Makasih kepada Preston, tampan cara naumal ya. Di wajah sekejap rancurit, sembola apa kemana tiadar, nanti kopi zosoa. Nova na fakaran masuan sih nak sini nama matangsul. Di bawah apa? Di waktu saya angkun sihra, wani nama nanti nasi sih nak sini ni aku nandret.
0: Saja tu.
1: Di waktu saya angkun sihra, wani aku nak. Ni fada manjana kwa ze manjeni fion fila zonsara mshuwene zao. Katulta yanku nihira wantatasuwa kwa chimbefu nityashu. Ni fiana kafina reeti na masuwa rambu. Ni sana kapeleza na reeti tia tira bini. Yane tina mikaransi atini. Yane tungu warifu. Yane masuwa rifu. Yane tungu tena. Katulta nihira wantakaiza mbakyo reeti. Misota bebezoza kwa kwa raini afati. Wanosi nyakuna na uyantun shira. Jewanji mama nino ene talaka. Rira matufitaka. Rimama nidelfa. Rifafar. Rimadam Simon. Rimama na Roche. Rimama Yedwis. Rimadam Francina meanakash. Rimama na Lugo. Fira mropoen. Rimama iritadani sinate na sabuchi. Sinte na sabuchi raimantun. Jalan nanti nanti betul betul nanti. Wan cara muna rezeki dia tu nanti punca yang tua dia tulis mata malala wana rosan sirasan. Bagi si tekan nama nanti nanti sampai sana. Kata tu.
0: Bagi si tekan mata malala yang tua.